0: хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

28 минут. Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Только хиты.
4: В сутках нет лишних.

0: 7:33.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от +16 до +21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Эхо Air Plus. Только хиты.

0: 28 минут. Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
1: Новинка хит-парада.

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
0: Третью неделю хит.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Эхо Р+. Только хиты.

0: 9:31.
1: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

atpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
3: Только хиты
4: EHR Plus о погоде
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
5: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Номер один этой недели.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
2: 11:09.
1: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: слышишь дальше.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

приложение Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Ржаной хлеб Земныеку 99 центов. И плавленый сыр Дзинтерс евро 79. Зем-Зем цены в Мего.

0: представляет
1: Эхо Эйр Плюс. Рига 96.2. Эхо Эйр Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Один час 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Эр Плюс.

0: Kitchen.bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Далее. Next.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Чао, друг, ты группа The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Номер один этой недели.

0: быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее.
2: Next.
3: Раз, два, выключаем огни.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielu.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 21 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза. Apple Music Top 20. Треки, которые выбирают миллионы.
0: Топ 3.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 4 часа 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Apple Music Top 20.

0: 20.
1: Номер 16.
0: Опускается на одно место.
2: Простишь меня за все или в одежде. Тихо плакать.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Чао, дорог. Ты группа
2: The Soundboys.
1: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Apple Music Top 20.
4: Номер 7.
5: Место сохраняет.
6: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Плагиада. Выгодно остановиться.
1: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на ЭХР
2: Плюс. Номер 5.
1: Место сохраняет.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.

0: Дискохиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.

0: Супербет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Мы так любим танцы.

Winbet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: 2. Только хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.

Либо с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopart Strada L.

0: OpenBet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: В продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР
2: Плюс.
3: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
4: Piesakies elektroauto testadienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: ЭХР.ФМ представляет
2: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
1: Только хиты.

Сначала аккорд, на ладах, его кровь, криплый крик, унисон, все это как сон. Для тебя, его сол, все сказал, без слов, звезда.

трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

тело. Вот так еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: Эхо Эр Плюс.
1: Только хиты.
2: Новый трек на Эхо Эр Плюс.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать.